Infinity.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не поет?

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 30 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди. Ветер переменных направлений слабый. Давление 737 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 4,6, а днем 11-13 градусов тепла. Воскресенье 31 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 3,5, а днем уже 15-17 градусов тепла. В понедельник 1 июня пройдут дожди, днем до плюс 17, во вторник до плюс 18, и также не обойдется без дождей. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 30 мая отмечается один из гастрономических праздников – День окрошки. Окрошка – традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных летних блюд. С приходом тепла появляются свежие овощи и зелень, к тому же этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день. Поэтому неудивительно, что накануне лета празднуют такой праздник. Первое упоминание об окрошке в привычном современному человеку виде относится к концу 18 века. Так, в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стрепуха» описан рецепт, где для приготовления предлагается мелко накрошить жареное мясо, лук и огурцы, заправить сметаной и залить огуречным рассолом, квасом или кислыми щами. Причем в каждой местности существовали свои рецепты этого холодного супа. Например, различали мясную с говядиной или мясом птицы, сборную с языком и ветчиной и рыбную окрошки. На Урале, к примеру, свежие огурцы заменяли квашеной капустой. Также отличалась и заправка блюда. В качестве жидкой основы выступал не только квас и белый квас домашнего приготовления, но и молочная сыворотка, огуречный рассол, кефир, айран, пиво, свекольный бульон. А приправами служили уксус, хрен, перец, горчица, сметана и растительное масло. И сегодня разнообразие рецептов этого старинного, но не менее популярного блюда поражает воображение. Хотя чаще всего окрошку принято готовить из овощей, зелени, мяса, ветчины или колбасы. Существуют рецепты и вегетарианской окрошки.
2: Ежегодно 30 мая мировым сообществом отмечается Международный день феминизма. Праздник, призванный напомнить о равноправии мужчин и женщин, о том, что человек не может быть дискриминирован по расовой, половой или религиозной принадлежности. Но до сих пор в ряде стран все еще есть определенные требования к женщинам, унижающие их достоинство и ограничивающие их права. Поэтому цель сегодняшней даты – искоренить дискриминацию женщины и тем самым повысить благосостояние общества. А за равные права женщин почти 200 лет борются именно феминистки. Феминизм – это движение, которое отстаивает социальные, политические и экономические права женщин, борется с сексуальными домогательствами, дискриминацией и сексизмом. Считается, что это движение возникло во второй половине 19 века, когда женщины во многих странах мира стали более активными в общественной жизни и начали требовать равноправия. Как правило, Международный день феминизма отмечают представители общественных движений, политических партий и профсоюзных организаций проведением ряда просветительских и благотворительных мероприятий.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция Infinity.
3: На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила.

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

98-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюёшь.

0: в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Весна. Рассвет хитов.

0: У всех знаков день пройдет в очень медлительной и ленивой атмосфере. Единственным видом активности окажутся оживленные разговоры с друзьями или переписка с многочисленными интернет-собеседниками.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня следует всячески позаботиться о своем физическом здоровье. Постарайтесь не находиться под палящим солнцем в дневные часы, а вечером тщательно контролируйте количество употребленного алкоголя.
0: Тельцы в этот день вступят в словесную схватку с незнакомцем. Спор между вами и этим человеком разгорится из-за сущего пустяка. Но ни вы, ни он не проявите готовность отказаться от собственной позиции.
2: Близнецов в этот день ожидает романтическое знакомство. Вам очень понравится симпатичная особа, способная подшутить над собой. Кроме того, вы и ваша новая пассия найдете много общих тем, а потому сблизитесь практически мгновенно.
0: Раки сегодня окончательно забудут, что такое самодисциплина и самоконтроль. В ходе дружеской вечеринки вы позволите себе флирт, забавные шутки, а также эксцентричные выходки, за которые впоследствии вам придется краснеть.
2: Львы сегодня попытаются взяться за утомительные домашние дела. Однако, не имея сил и желания их выполнять, вы махнете рукой на послепраздничный беспорядок и отправитесь на очередную вечеринку с друзьями.
0: Теми поступками Дев будет руководить жажда справедливости. Вы вступите в жаркий спор с человеком, который обидел близкого члена вашей семьи, и потребуете, чтобы виновный незамедлительно принес свои извинения за случившееся.
2: Весам сегодня следует тщательно беречь содержимое своего кошелька. Угроза вашему финансовому благополучию может прийти с неожиданной стороны. Например, от вашего друга, который одолжит у вас деньги и не поторопится возвращать их обратно.
0: Скорпионы сегодня будут выражать свои мысли с помощью очень запутанных фраз. Не удивляйтесь, что близкие люди вас не поймут или в корне неверно истолкуют услышанную от вас информацию.
2: Личная свобода стрельцов в этот день будет ограничена рядом внешних обстоятельств. Вы не сможете отправиться на веселую вечеринку с друзьями, так как внезапный приезд старших членов семьи заставит вас остаться дома и старательно изображать из себя паиньку.
0: Для козерогов сегодня повышается риск получить перегрев или ожоги кожи от палящего солнца. Чтобы этого не произошло, не покидайте дом без главного убора и постарайтесь в дневные часы воздержаться от долгих прогулок.
2: Водолеи в этот день получат массу позитива от общения с четвероногим питомцем своей новой пассии. Вы примете правильное решение, что путь к сердцу симпатичного вам человека станет намного короче, если вы подружитесь с его домашним любимцем.
0: Для рыб первостепенное значение в этот день будет иметь финансовый вопрос. Вы решите, что вашему бюджету очень навредят расходы на развлекательные поездки.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В субботу 30 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди. Ветер переменных направлений слабый. Давление 737 миллиметров. Во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 4,6, а днем 11-13 градусов тепла. Воскресенье 31 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 3,5, а днем уже 15-17 градусов тепла. В понедельник 1 июня пройдут дожди, днем до плюс 17, во вторник до плюс 18, и также не обойдется без дождей. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет. Я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи. Я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия. Мойте свое авто легко.
2: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: Катя, вдохни весну. Реклама должна убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: 30 мая – Международный день феминизма. Выбранные даты символичны и связаны с героическим подвигом Жанны д'Арк. Эта девушка превзошла мужчин в военном деле и в дипломатии, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Слово «феминизм» произошло от латинского «femina», что означает «женщина». Женщины мира на протяжении многих лет борются за равноправие. Движение возникло еще в 18 веке, но активно стало развиваться только в конце 19 века. Тогда женщины добились права участвовать в избирательных кампаниях. Вторая волна женского движения затронула социальную и экономическую сферы. Женщины доказали, что могут быть экономически независимыми от мужчин, иметь равные права в семье и получать достойное образование. Достижения феминизма позволяют женщинам всего мира добиваться успеха в политике, экономике и других сферах жизни, дают возможность самореализации и свободу выбора жизненного пути.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 30 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди. Ветер переменных направлений слабый. Давление 737 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 4,6, а днем 11-13 градусов тепла. Воскресенье 31 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 3,5, а днем уже 15-17 градусов тепла. В понедельник 1 июня пройдут дожди, днем до плюс 17, во вторник до плюс 18, и также не обойдется без дождей. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: делами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и полуденный выстрел. Царство фонтанов в Петергофе с экскурсией. Разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: всех знаков день пройдет в очень медлительной и ленивой атмосфере. Единственным видом активности окажутся оживленные разговоры с друзьями или переписка с многочисленными интернет-собеседниками.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня следует всячески позаботиться о своем физическом здоровье. Постарайтесь не находиться под палящим солнцем в дневные часы, а вечером тщательно контролируйте количество употребленного алкоголя.
0: Тельцы в этот день вступят в словесную схватку с незнакомцем. Спор между вами и этим человеком разгорится из-за сущего пустяка. Но ни вы, ни он не проявите готовность отказаться от собственной позиции.
2: Близнецов в этот день ожидает романтическое знакомство. Вам очень понравится симпатичная особа, способная подшутить над собой. Кроме того, вы и ваша новая пассия найдете много общих тем, а потому сблизитесь практически мгновенно.
0: Раки сегодня окончательно забудут, что такое самодисциплина и самоконтроль. В ходе дружеской вечеринки вы позволите себе флирт, забавные шутки, а также эксцентричные выходки, за которые впоследствии вам придется краснеть.
2: Львы сегодня попытаются взяться за утомительные домашние дела. Однако, не имея сил и желания их выполнять, вы махнете рукой на послепраздничный беспорядок и отправитесь на очередную вечеринку с друзьями.
0: Теми поступками Дев будет руководить жажда справедливости. Вы вступите в жаркий спор с человеком, который обидел близкого члена вашей семьи, и потребуете, чтобы виновный незамедлительно принес свои извинения за случившееся.
2: Весам сегодня следует тщательно беречь содержимое своего кошелька. Угроза вашему финансовому благополучию может прийти с неожиданной стороны. Например, от вашего друга, который одолжит у вас деньги и не поторопится возвращать их обратно.
0: Скорпионы сегодня будут выражать свои мысли с помощью очень запутанных фраз. Не удивляйтесь, что близкие люди вас не поймут или в корне неверно истолкуют услышанную от вас информацию.
2: Личная свобода стрельцов в этот день будет ограничена рядом внешних обстоятельств. Вы не сможете отправиться на веселую вечеринку с друзьями, так как внезапный приезд старших членов семьи заставит вас остаться дома и старательно изображать из себя паиньку.
0: Для козерогов сегодня повышается риск получить перегрев или ожоги кожи от палящего солнца. Чтобы этого не произошло, не покидайте дом без главного убора и постарайтесь дневные часы воздержаться от долгих прогулок.
2: Водолеи в этот день получат массу позитива от общения с четвероногим питомцем своей новой пассии. Вы примете правильное решение, что путь к сердцу симпатичного вам человека станет намного короче, если вы подружитесь с его домашним любимцем.
0: Для рыб первостепенное значение в этот день будет иметь финансовый вопрос. Вы решите, что вашему бюджету очень навредят расходы на развлекательные поездки.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал серийное производство первой модели – Эстео MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exeed. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. Bell G продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Coolray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости спорта. В решающем пятом матче финальной серии Суперлиги гандболистки Ростов-Дона на своей площадке обыграли ЦСКА со счетом 34-24 и в 10-й раз в истории взяли золото национального первенства. Это первый трофей ростовчанок за последние 4 года. Благодаря этой победе они прервали гегемонию ЦСКА, который выигрывал 3 предыдущих чемпионата подряд. 13-я ракетка мира Андрей Рублев в 3 сетах обыграл португальца Нуну Боржиша и вышел в 1/8 финала Ролан-Гаррос. Для него это 18-й выход в 4-й круг на турнирах «Большого шлема», по этому показателю Андрей сравнялся с Даниилом Медведевым. Следующим соперником Рублева станет 8-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор. Во вторую неделю открытого чемпионата Франции удалось пробиться и 8-й сеянной соревнований Мире Андреевой. В 3-м круге она уверенно переиграла чешскую теннисистку Марии Боускову 6-4-6-2. Для 19-летней Андреевой этот выход в 4-й круг стал 3-м подряд на Ролан-Гаррос. Ранее такого результата среди теннисисток ее возраста добивалась только швейцарка Мартина Хиггинс. Следующей соперницей мира станет другая теннисистка из Швейцарии Жиль Тайхман. Руководство баскетбольного «Зенита» отправило в отставку главного тренера команды Диана Радонича из-за невыхода команды в финал Единой лиги ВТБ. Сине-бело-голубые под его руководством уступили в полуфинальной серии казанскому «Униксу» со счетом 3-4, хотя вели в ней 3-1. Радонич принял команду в конце января после увольнения Секулича. До конца сезона к матчам за бронзу с «Локомотивом Кубанью» «Зенит» будет готовить Ростислав Вергун, ранее занимавший пост ассистента главного тренера петербуржцев. В первом матче финальной серии Суперлиги по футзалу действующий чемпион страны клуб «Ухта» выиграл у Тюмени со счетом 7-3. Особенно в этой встрече отличился бразилец Филиппе, оформивший покер. Параллельно в серии за бронзу КПРФ в первом матче на своей площадке одолел Норильский «Никель» по пенальти 4-3 после ничьей в основное время 1-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Infinity.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: 30 мая – Международный день феминизма. Выбранная дата символична и связана с героическим подвигом Жанны д'Арк. Эта девушка превзошла мужчин в военном деле и в дипломатии, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Слово «феминизм» произошло от латинского «femina», что означает «женщина». Женщины мира на протяжении многих лет борются за равноправие. Движение возникло еще в 18 веке, но активно стало развиваться только в конце 19 века. Тогда женщины добились права участвовать в избирательных кампаниях. Вторая волна женского движения затронула социальную и экономическую сферы. Женщины доказали, что могут быть экономически независимыми от мужчин, иметь равные права в семье и получать достойное образование. Достижения феминизма позволяют женщинам всего мира добиваться успеха в политике, экономике и других сферах жизни, дают возможность самореализации и свободу выбора жизненного пути.
1: Радио «Инфинити».

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает 6 июня Минск Большой театр. Осталось 8 мест. Самый красивый балет «Баядерка». Идеальное сочетание музыки, хореографии, экзотических образов, яркости, декорации, эмоциональности. Музыка живого оркестра пленит и унесет в мир сказки. До мероприятия прогуляемся по историческому центру Минска. Стоимость 8950 рублей вместе с билетом в бельетаже и трансфером. Забираем туриста из Верхнепровского, Сафоново, Ярцево, Смоленск. Из других городов по согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Вставляйте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 30 мая отмечается один из гастрономических праздников – День окрошки. Окрошка – традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных летних блюд. С приходом тепла появляются свежие овощи и зелень, к тому же этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день. Поэтому неудивительно, что накануне лета празднуют такой праздник. Первое упоминание об окрошке в привычном современному человеку виде относится к концу 18 века. Так, в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стрепуха» описан рецепт, где для приготовления предлагается мелко накрошить жареное мясо, лук и огурцы, заправить сметаной и залить огуречным рассолом, квасом или кислыми щами. Причем в каждой местности существовали свои рецепты этого холодного супа. Например, различали мясную с говядиной или мясом птицы, сборную с языком и ветчиной и рыбную окрошки. На Урале, к примеру, свежие огурцы заменяли квашеной капустой. Также отличалась и заправка блюда. В качестве жидкой основы выступал не только квас. И белый квас домашнего приготовления, но и молочная сыворотка, огуречный рассол, кефир, айран, пиво, свекольный бульон. А приправами служили уксус, хрен, перец, горчица, сметана и растительное масло. И сегодня разнообразие рецептов этого старинного, но не менее популярного блюда поражает воображение. Хотя чаще всего окрошку принято готовить из овощей, зелени и мяса, ветчины или колбасы. Существуют рецепты и вегетарианской окрошки.
2: Ежегодно 30 мая мировым сообществом отмечается Международный день феминизма. Праздник, призванный напомнить о равноправии мужчин и женщин, о том, что человек не может быть дискриминирован по расовой, половой или религиозной принадлежности. Но до сих пор в ряде стран все еще есть определенные требования к женщинам, унижающие их достоинство и ограничивающие их права. Поэтому цель сегодняшней даты – искоренить дискриминацию женщин и тем самым повысить благосостояние общества. А за равные права женщин почти 200 лет борются именно феминистки. Феминизм – это движение, которое отстаивает социальные, политические и экономические права женщин, борется с сексуальными домогательствами, дискриминацией и сексизмом. Считается, что это движение возникло во второй половине 19 века, когда женщины во многих странах мира стали более активными в общественной жизни и начали требовать равноправия. Как правило, Международный день феминизма отмечают представители общественных движений, политических партий и профсоюзных организаций проведением ряда просветительских и благотворительных мероприятий.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: идеи привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: У всех знаков день пройдет в очень медлительной и ленивой атмосфере. Единственным видом активности окажутся оживленные разговоры с друзьями и переписка с многочисленными интернет-собеседниками.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня следует всячески позаботиться о своем физическом здоровье. Постарайтесь не находиться под палящим солнцем в дневные часы, а вечером тщательно контролируйте количество употребленного алкоголя.
0: Тельцы в этот день вступят в словесную схватку с незнакомцем. Спор между вами и этим человеком разгорится из-за сущего пустяка. Но ни вы, ни он не проявите готовность отказаться от собственной позиции.
2: Близнецов в этот день ожидает романтическое знакомство. Вам очень понравится симпатичная особа, способная подшутить над собой. Кроме того, вы и ваша новая пассия найдете много общих тем, а потому сблизитесь практически мгновенно.
0: Раки сегодня окончательно забудут, что такое самодисциплина и самоконтроль. В ходе дружеской вечеринки вы позволите себе флирт, забавные шутки, а также эксцентричные выходки, за которые впоследствии вам придется краснеть.
2: Львы сегодня попытаются взяться за утомительные домашние дела. Однако, не имея сил и желания их выполнять, вы махнете рукой на послепраздничный беспорядок и отправитесь на очередную вечеринку с друзьями.
0: Теми поступками Дев будет руководить жажда справедливости. Вы вступите в жаркий спор с человеком, который обидел близкого члена вашей семьи, и потребуете, чтобы виновный незамедлительно принес свои извинения за случившееся.
2: Весам сегодня следует тщательно беречь содержимое своего кошелька. Угроза вашему финансовому благополучию может прийти с неожиданной стороны. Например, от вашего друга, который одолжит у вас деньги и не поторопится возвращать их обратно.
0: Скорпионы сегодня будут выражать свои мысли с помощью очень запутанных фраз. Не удивляйтесь, что близкие люди вас не поймут или в корне неверно истолкуют услышанную от вас информацию.
2: Личная свобода стрельцов в этот день будет ограничена рядом внешних обстоятельств. Вы не сможете отправиться на веселую вечеринку с друзьями, так как внезапный приезд старших членов семьи заставит вас остаться дома и старательно изображать из себя паиньку.
0: Для козерогов сегодня повышается риск получить перегрев или ожоги кожи от палящего солнца. Чтобы этого не произошло, не покидайте дом без главного убора и постарайтесь дневные часы воздержаться от долгих прогулок.
2: Водолеи в этот день получат массу позитива от общения с четвероногим питомцем своей новой пассии. Вы примете правильное решение, что путь к сердцу симпатичного вам человека станет намного короче, если вы подружитесь с его домашним любимцем.
0: Для рыб первостепенное значение в этот день будет иметь финансовый вопрос. Вы решите, что вашему бюджету очень навредят расходы на развлекательные поездки, а потому категорически откажетесь от них и будете коротать выходные в стенах своего дома.

0: Новости спорта.
1: Четвертая ракетка мира Новак Джокович сенсационно вылетел с Ролан-Гаррос в третьем круге, уступив в пяти сетах 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке, занимающему 30-е место в мировом рейтинге. Матч продлился почти 5 часов, при этом Джокович уверенно вел 2-0 по партиям, однако упустил инициативу во второй половине встречи, проиграв 3 сета подряд. Фонсека стал вторым игроком в истории, кому удалось отыграться против титулованного серба, проигрывая 0-2 по партиям. Кстати, в мужской сетке открытого чемпионата Франции не осталось игроков, на счету которых уже есть титул на турнирах «Большого шлема», а значит, нас ждет новый чемпион. Баскетболисты Сан-Антонио Спёрс обыграли дома Оклахома Сити Тандер 118-91 в шестом матче финала западной конференции НБА и сравняли счет в серии 3-3. Героем встречи стал центровой Виктора Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Решающий рывок Спёрс совершили в третьей четверти, когда набрали 22 безответных очка. Судьба чемпионства на Западе решится в седьмом матче, который состоится 31 мая на домашней площадке Оклахомы. Победитель этой пары встретится в финале с Нью-Йорк Никс, который ранее выиграл финал Восточного дивизиона у Кливленда. Победитель чемпионата Испании Барселона объявила о переходе 25-летнего вингера сборной Англии Энтони Гордона из Ньюкасла, подписав с ним 5-летний контракт. Сумма трансфера 70 миллионов евро, а с учетом бонусов сделка может достичь 80 миллионов, что сделает Гордона одним из самых дорогих приобретений в истории каталонского клуба. В минувшем сезоне англичанин провел 46 матчей за Ньюкасл во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач, причем 10 мячей он забил в Лиге чемпионов. В борьбе за футболиста Барселона опередила Мюнхенскую Баварию и Ливерпуль. Гордон стал первым игроком из Англии в Барселоне за 38 лет. Американский гонщик Себ Кус финишировал первым на 19-м этапе веломногодневки Джиро д'Италия и вошел в элитный клуб из 116 гонщиков, выигрывавших этапы на всех трех гран-турах. Лидерство в общем зачете сохранил партнер Куса по команде датчанин Йонас Винегар, который финишировал пятым, и его преимущество в 4 минуты над австралийцем Феликсом Галлом сохранилось. В борьбе за подиум австралиец Джей Хиндли сместил голландца Тимена Аренсмана с третьей позиции. Это были спортивные события, достойные вашего.

0: нынешний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
9: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-40.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал серийное производство первой модели – Эстео MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exit. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. Белджи продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Coolray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Infinity.

0: вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие, я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня.

30 мая – Международный день феминизма. Выбранные даты символичны и связаны с героическим подвигом Жанны д'Арк. Эта девушка превзошла мужчин в военном деле и в дипломатии, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Слово «феминизм» произошло от латинского «femina», что означает «женщина». Женщины мира на протяжении многих лет борются за равноправие. Движение возникло еще в 18 веке, но активно стало развиваться только в конце 19 века. Тогда женщины добились права участвовать в избирательных кампаниях. Вторая волна женского движения затронула социальную и экономическую сферы. Женщины доказали, что могут быть экономически независимыми от мужчин, иметь равные права в семье и получать достойное образование. Достижение феминизма позволяет женщинам всего мира добиваться успехов в политике, экономике и других сферах жизни, дают возможность самореализации и свободу выбора жизни.

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 6 июня тур «Тверь-Торжок по следам императрицы Екатерины II». В программе экскурсия в единственный в России музей золотного шитья. Теплоходная прогулка по Волге. Увидим набережную Степана Разина и Афанасия Никитина. Старый Волжский мост, золотые купола церкви Вознесения Христова и многое другое. Прогулка по Тверскому Арбату, путевой дворец императрицы Екатерины II. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Сафонова, Вязьмы. Из других городов. По согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Выбирать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплывай.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: зеркалу. Она отражает желание потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: Новости спорта.
1: В решающем пятом матче финальной серии Суперлиги гандболистки Ростов-Дона на своей площадке обыграли ЦСКА со счетом 34-24 и в 10-й раз в истории взяли золото национального первенства. Это первый трофей ростовчанок за последние 4 года. Благодаря этой победе они прервали гегемонию ЦСКА, который выигрывал 3 предыдущих чемпионата подряд. 13-я ракетка мира Андрей Рублев в 3 сетах обыграл португальца Нуну Боржеша и вышел в 1/8 финала Ролан-Гаррос. Для него это 18-й выход в 4-й круг на турнирах Большого Шлема, по этому показателю Андрей сравнялся с Даниилом Медведевым. Следующим соперником Рублева станет 8-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор. Во вторую неделю открытого чемпионата Франции удалось пробиться и 8-й сеянной соревнований Мире Андреевой. В 3-м круге она уверенно переиграла чешскую теннисистку Мари Боускову 6-4, 6-2. Для 19-летней Андреевой этот выход в 4-й круг стал 3-м подряд на Ролан-Гаррос. Ранее такого результата среди теннисисток ее возраста добивалась только швейцарка Мартина Хиггинс. Следующей соперницей мира станет другая теннисистка из Швейцарии Жиль Тайхман. Руководство баскетбольного «Зенита» отправило в отставку главного тренера команды Диана Радонича из-за невыхода команды в финал Единой лиги ВТБ. Сине-бело-голубые под его руководством уступили в полуфинальной серии казанскому «Униксу» со счетом 3-4, хотя вели в ней 3-1. Радонич принял команду в конце января после увольнения Секулича. До конца сезона к матчам за бронзу с «Локомотивом Кубанью» «Зенит» будет готовить Ростислав Вергун, ранее занимавший пост ассистента главного тренера петербуржцев. В первом матче финальной серии Суперлиги по футзалу действующий чемпион страны клуб «Ухта» выиграл у Тюмени со счетом 7-3. Особенно в этой встрече отличился бразилец Филиппе, оформивший покер. Параллельно в серии за бронзу КПРФ в первом матче на своей площадке одолел Норильский «Никель» по пенальти 4-3 после ничей в основное время 1-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

30 мая – Международный день феминизма. Выбранные даты символичны и связаны с героическим подвигом Жанны д'Арк. Эта девушка превзошла мужчин в военном деле и в дипломатии, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Слово «феминизм» произошло от латинского «femina», что означает «женщина». Женщины мира на протяжении многих лет борются за равноправие. Движение возникло еще в 18 веке, но активно стало развиваться только в конце 19 века. Тогда женщины добились права участвовать в избирательных кампаниях. Вторая волна женского движения затронула социальную и экономическую сферы. Женщины доказали, что могут быть экономически независимыми от мужчин, иметь равные права в семье и получать достойное образование. Достижения феминизма позволяют женщинам всего мира добиваться успеха в политике, экономике и других сферах жизни, дают возможность самореализации и свободу выбора жизненного.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Esteo начал серийное производство первой модели – Esteo MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exeed. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. Bell G продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Cool Ray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров китс и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.
5: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
6: Мне холодно и больно.
5: Больше не

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, новости свое авто легко.
5: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 30 мая отмечается один из гастрономических праздников – День окрошки. Окрошка – традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных летних блюд. С приходом тепла появляются свежие овощи и зелень, к тому же этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день. Поэтому неудивительно, что накануне лета празднуют такой праздник. Первое упоминание об окрошке в привычном современному человеку виде относится к концу 18 века. Так, в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стрепуха» описан рецепт, где для приготовления предлагается мелко накрошить жареное мясо, лук и огурцы, заправить сметаной и залить огуречным рассолом, квасом или кислыми щами. Причем в каждой местности существовали свои рецепты этого холодного супа. Например, различали мясную с говядиной или мясом птицы, сборную с языком и ветчиной и рыбную окрошки. На Урале, к примеру, свежие огурцы заменяли квашеной капустой. Также отличалась и заправка блюда. В качестве жидкой основы выступал не только квас и белый квас домашнего приготовления, но и молочная сыворотка, огуречный рассол, кефир, айран, пиво, свекольный бульон. А приправами служили уксус, хрен, перец, горчица, сметана и растительное масло. И сегодня разнообразие рецептов этого старинного, но не менее популярного блюда поражает воображение. Хотя чаще всего окрошку принято готовить из овощей, зелени и мяса, ветчины или колбасы. Существуют рецепты и вегетарианской окрошки.
2: Ежегодно 30 мая мировым сообществом отмечается Международный день феминизма. Праздник, призванный напомнить о равноправии мужчин и женщин, о том, что человек не может быть дискриминирован по расовой, половой или религиозной принадлежности. Но до сих пор в ряде стран все еще есть определенные требования к женщинам, унижающие их достоинство и ограничивающие их права. Поэтому цель сегодняшней даты – искоренить дискриминацию женщин и тем самым повысить благосостояние общества. А за равные права женщин почти 200 лет борются именно феминистки. Феминизм – это движение, которое отстаивает социальные, политические и экономические права женщин, борется с сексуальными домогательствами, дискриминацией и сексизмом. Считается, что это движение возникло во второй половине 19 века, когда женщины во многих странах мира стали более активными в общественной жизни и начали требовать равноправия. Как правило, Международный день феминизма отмечают представители общественных движений, политических партий и профсоюзных организаций проведением ряда просветительских и благотворительных мероприятий.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Брянской области 15.00.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
3: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Ежегодно 29 мая в нашей стране отмечается День военного автомобилиста. Сегодня автомобильные войска играют большую роль в обеспечении армии и тыла, и переоценить их важность невозможно. Выбор даты этого праздника обусловлен тем, что 29 мая 1910 года был издан указ императора Николая II, в соответствии с которым в городе Санкт-Петербурге была образована первая в Российской империи учебная автомобильная рота. Открывает выпуск гимн автомобильных войск, и песни о военных шоферах будут сегодня звучать в программе не раз.

0: победим. Песня на войне.
1: Продолжает выпуск песня Дмитрия Лика «Буханочка», посвящение легендарному УАЗу 452.
2: Не было у нас в отряде танка, было бы МПшки целых три.

моя, к победе по Донбассу нас вези. Ты нам в боях необходимая, в снегу зимой, а осенью в грязи. Буханочка, Христом хранимая, ты с нами на своей войне. Ты здесь в боях незаменимая, от града летом, от картечь по весне. Мы тебя, родимая, не бросим, и врагу живую не сдадим.

Моя, к победе пада на басу нас вести. Ты нам в боях необходимая, в снегу зимой, а осенью в грязи. Буханочка Христом хранимая, ты с нами на своей войне. Ты здесь в боях незаменимая, от града летом, от картечь по весне. Не было у нас в отряде танка, было бы МПшки целых три, и была фартовая буханка с буквой Z на старенькой двери. Много мы с ней смерти повидали, сколько в ней ребят не довезли, но всегда ее приезда ждали.

проходимая в снегу зимой, а осенью в грязи буханочка Христом хранимая. Ты с нами на своей войне, ты здесь в боях незаменимая. От града летом, от картечи по весне, буханочка, давай, родимая, победе по Донбассу нас вези. Ты нам в боях необходимая, в снегу зимой, а осенью в грязи, буханочка Христом хранимая. Ты с нами на своей войне, ты здесь в боях незаменимая. От града летом, от картечи

0: Мишка, спасибо тебе за все.
1: Потребители покупают не товары, а решение проблем.
2: Филипп Котлер.
1: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
5: Война, она, как известно, штука комплексная. Из-за умы она велась всегда и везде. А уж сейчас с использованием современных технологий и подавно. И наши давние друзья, группа «Куба», рассуждают на эту самую тему в своей песне «Электрический ад».

не запустить.

0: военного шофера. Берегись со всех сторон.
1: Песня на войне.
2: В Крыму сейчас пора цветения маков. Алые поля очень красивы, но мало кто знает, что именно крымским маковым полям посвятили

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: Песня на войне.
1: Продолжит выпуск песня «Месяц май», написанная отцом певицы Юлии Паршуты о своей маме, которая в годы Великой Отечественной войны была водителем грузовика и как могла приближала победу.
2: Здесь быть не может робких и слабых, а сильные наперечет. Борется, вьется в дорожных ухабах маленький грузовичок.

Здравствуйте, дорогие слушатели. Элни снова на связи. Эксклюзивно для программы «Песни на войне», не меняя традиций, прозвучит мое творение, написанное на берегах освобожденных территорий. Сила в правде. Нет мира без войны. Цель в том аду — остаться человеком. Ее прошел, кто ценит жизнь вдвойне, рождая истину каждого века.

0: вами Петр Казаков. Слушайте мою песню «Волонтеры» в программе «Песня на войне».
1: Вновь тревожный звонок, короткие сборы, значит, где-то беда, значит, помощь нужна. Мы, конечно, придем, ведь мы волонтеры, мы своих не бросаем, и это наша страна.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Тумбинская из Самары с песней, название которой уже звучало сегодня, 333. А завершим его мы поздравлением всем военным шоферам. Быть добру, это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу.

для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень.

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомёк, мы ж не позабудем.

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
3: Песня на войне. Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

30 мая – Международный день феминизма. Выбранные даты символичны и связаны с героическим подвигом Жанны д'Арк. Эта девушка превзошла мужчин в военном деле и в дипломатии, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Слово «феминизм» произошло от латинского «femina», что означает «женщина». Женщины мира на протяжении многих лет борются за равноправие. Движение возникло еще в 18 веке, но активно стало развиваться только в конце 19 века. Тогда женщины добились права участвовать в избирательных кампаниях. Вторая волна женского движения затронула социальную и экономическую сферы. Женщины доказали, что могут быть экономически независимыми от мужчин, иметь равные права в семье и получать достойное образование. Достижения феминизма позволяют женщинам всего мира добиваться успехов в политике, экономике и других сферах жизни, дают возможность самореализации и свободу выбора жизненного.

0: Брянской области 16 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода, актриса и певица. И как всегда, в ближайший час я представляю вам главные хиты радио интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. А еще я расскажу вам о концерте «Топ Хит Лайв» с участием звезд и совсем новых артистов, за которых вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Я была ведущей этого концерта и с удовольствием поделюсь с вами подробностями. А сегодняшнюю программу я хочу начать с премьеры своего нового трека «Дива», за который многие из вас отдали свои голоса в группе «Топ Хит ВК».

0: Deep Chart с Настей Негодой.
1: Ну а прямо сейчас мы запускаем обратный отчет нашего хит-парада. Трек-лист открывает группа «Тестостерон» с абсолютно новым хитом «Катерина». Премьера этого трека состоялась на концерте «Топ Хит Лайф» 20 мая, а сегодня он добрался и до нашего хит-парада. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наши следующие герои – отличные артисты, авторы всенародных хитов, мои коллеги по ведению топ-хит-чарта, участники группы «Добро» Миша и Ваня Заситкевичи. В прошлом выпуске нашего хит-парада ребята запремьерили свой новый хит «Море». Привет! А сегодня трек уже стоит в ротации на сотни радиостанций и набрал больше 25 тысяч эфиров. Что ж, встречайте «Добро» и «Море, привет!»
0: 14-е.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас в гостях еще один участник топ-хит-лайф Саша Санта. Для того, как стать известным исполнителем и добраться до нашего хит-парада, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи. Затем были успешные выступления на «Новой волне», в проекте «Главная сцена» и «Яркое начало сольной карьеры». И сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи», который собрал больше всего голосов в группе

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт» и его ведущая Настя Негода. И у нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим хитом «Малахит». Трек уверенно набирает обороты и за полтора месяца ротации уже прозвучал в эфире больше 100 000 раз. Мне остается пожелать «Малахиту» долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей и нажать play прямо сейчас.
0: 12-е место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Релиз трека, который прозвучит в нашем хит-параде сейчас, состоялся неделю назад. Тем не менее, я решила включить его в наш трек-лист. Причина проста. Я отлично знаю артистов, записавших эту песню, и уверена, что их очередной релиз станет одним из самых заметных хитов 2022 года. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: деятель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и Полуденный выстрел. Царство фонтанов в Петергофе с экскурсией. Разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19, 8-991-520-36-19.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
5: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими хитами. Перед тем, как зазвучат их треки, я хочу напомнить, что именно благодаря вашему активному голосованию в группе «Топ Хит ВК» мы включили новичков в лайнап концерты «Топ Хит Лайф», и для них выступление на одной сцене со звездами стало незабываемым опытом. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависят судьбы песен и артистов.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте tophit.ru, группы TopHit ВК и Telegram. Ваши лайки, ваша поддержка — это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас настоящая красотка Кая, которая подарила вторую жизнь суперхиту Игоря Саруханова «Желаю тебе». Кавер Кая в ротации на десятках станций уже набрал больше 30 тысяч эфиров, а сама Кая фантастически исполнила эту песню на Top Hit Live. Желаю этой артистке блестящей карьеры и, конечно, ставлю ее хит в эфир нашего хит-парада.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяется Анна Асти Дима Билан с хитом «Под эпилог». Несмотря на такое пессимистичное

классическое, я бы даже сказала, фатальное название. Эпилог Анны и Димы набирает популярность бешеными темпами. Трек ротирует уже 120 радиостанций, и он уверенно движется к вершинам чартов. Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: И у нас в хит-параде сегодня еще одна эксклюзивная звездная премьера. Свой новый летний хит нам дарит группа «Градусы». На ресницах. Так называется этот трек. Встречайте.
0: Восьмое место.

0: рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с ресниц участников группы «Градусы» мы перемещаемся на малиновую луну группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году. И несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже за сотню тысяч эфиров на 150 радиостанциях. Я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards. Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на малиновой луне играет в нашем хит-параде.
0: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Матвей зарелизил трек «Намек на нас». На сегодня песня набрала более 270 тысяч эфиров и уверенно движется в топы чартов и на радио, и в интернете. В общем, «Намек» — еще один потенциальный хит года. А Мот, как минимум, номинант на лучшего артиста 2026 года. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ-хит-чарта».

0: самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели, а прямо сейчас будем слушать совсем новые звездные релизы. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба артистов и их новых песен.

0: становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: друзья, это были звездные премьеры этой недели. И я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам. TopHit.ru, группы TopHit ВК и в Телеграм. Нам, артистам, нужны ваши лайки и ваша поддержка. А прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которые открывают Ёлка и ее апрельский трек «Проще». Встречайте.
1: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» только что, буквально пару дней назад, представили свой первый в этом году релиз, который называется «Холодно». Но, как мне кажется, этот трек имеет все шансы стать самым горячим хитом этого лета, а то и всего 2026 года.
0: Четвертое.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Наша следующая героиня – это Мия Бойко. Марина когда-то прославилась треком «Ты мой Пикачу». Ну а сегодня она в основном поет про себя и свои достоинства. И я, как девушка и как ее подруга, ее очень хорошо понимаю. Себя не похвалишь, никто про себя не вспомнит, так что приходится над этим постоянно работать. Новый хит Марины называется «Экспонат». И на прошлой неделе этот трек круто залетел в российский интернет-чарт, встал в ротацию на радио и, конечно, появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат». Встречайте.
0: Третье место.

0: Deep Chart с Настей Негодой.
1: Серебро у нас сегодня опять уходит к коллабу трех парней. Мота, Хчо и Баинди, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио, интернет-чарты, топ-хит. А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде.
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а золото сегодня у нас с вами получает Мари Краймбери и ее хит «Давай не ждать». И это первое место Марины не случайно. Трек «Давай не ждать» играет на 200 радиостанциях и за 2 месяца ротации прозвучал более 350 тысяч раз. Ну а мы в нашем чарте просто еще раз подчеркиваем, кто из артистов сегодня на вершине. Итак, золото недели получает Мари Краймбери и ее «Давай не ждать».
0: Лидер ТОП-ХИТ

0: Челябинской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 31 мая ожидается переменная облачность. Утром и во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ветер северо-восточный слабый, давление 738 миллиметров будет расти. Температура воздуха ночью плюс 4,6, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 16 минут, заход в 21:12, долгота дня 16 часов и 56 минут. В понедельник, 1 июня, облачная погода, без осадков, ночью плюс 7-9, днем 18-20, во вторник днем до плюс 21 и также без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: технологий позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Новости спорта. В решающем пятом матче финальной серии Суперлиги гандболистки Ростов-Дона на своей площадке обыграли ЦСКА со счетом 34-24 и в 10-й раз в истории взяли золото национального первенства. Это первый трофей ростовчанок за последние 4 года. Благодаря этой победе они прервали гегемонию ЦСКА, который выигрывал 3 предыдущих чемпионата подряд. 13-я ракетка мира Андрей Рублев в 3 сетах обыграл португальца Нуну Боржиша и вышел в 1/8 финала Ролан-Гаррос. Для него это 18-й выход в 4-й круг на турнирах Большого Шлема, по этому показателю Андрей сравнялся с Даниилом Медведевым. Следующим соперником Рублева станет 8-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор. Во вторую неделю открытого чемпионата Франции удалось пробиться и 8-й сеянной соревнований Мире Андреевой. В 3-м круге она уверенно она переиграла чешскую теннисистку Марии Боускову 6-4, 6-2. Для 19-летней Андреевой этот выход в четвертый круг стал третьим подряд на Ролан-Гаррос. Ранее такого результата среди теннисисток ее возраста добивалась только швейцарка Мартина Хиггинс. Следующей соперницей мира станет другая теннисистка из Швейцарии Жиль Тайхман. Руководство баскетбольного «Зенита» отправило в отставку главного тренера команды Диана Радонича из-за невыхода команды в финал Единой лиги ВТБ. Сине-бело-голубые под его руководством уступили в полуфинальной серии казанскому «Униксу» со счетом 3-4, хотя вели в ней 3-1. Радонич принял команду в конце января после увольнения Секулича. До конца сезона к матчам за бронзу с «Локомотивом Кубанью» «Зенит» будет готовить Ростислав Вергун, ранее занимавший пост ассистента главного тренера петербуржцев. В первом матче финальной серии Суперлиги по футзалу действующий чемпион страны клуб «Ухта» выиграл у Тюмени со счетом 7-3. Особенно в этой встрече отличился бразилец Филиппе, оформивший покер. Параллельно в серии за бронзу КПРФ в первом матче на своей площадке одолел Норильский «Никель» по пенальти 4-3 после ничей в основное время 1-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
8: Радио Infinity.

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я, ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
10: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал серийное производство первой модели – Эстео MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exeed. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. Bell G продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Cool Ray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.

30 мая – Международный день феминизма. Выбранные даты символичны и связаны с героическим подвигом Жанны д'Арк. Эта девушка превзошла мужчин в военном деле и в дипломатии, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Слово «феминизм» произошло от латинского «femina», что означает «женщина». Женщины мира на протяжении многих лет борются за равноправие. Движение возникло еще в 18 веке, но активно стало развиваться только в конце 19 века. Тогда женщины добились права участвовать в избирательных кампаниях. Вторая волна женского движения затронула социальную и экономическую сферы. Женщины доказали, что могут быть экономически независимыми от мужчин, иметь равные права в семье и получать достойное образование. Достижения феминизма позволяют женщинам всего мира добиваться успеха в политике, экономике и других сферах жизни, дают возможность самореализации и свободу выбора жизненного пути. Infinity.

0: Брянской области 18 часов.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает 6 июня Минск Большой театр. Осталось 8 мест. Самый красивый балет «Баядерка». Идеальное сочетание музыки, хореографии, экзотических образов, яркости, декорации, эмоциональности. Музыка живого оркестра пленит и унесет в мир сказки. До мероприятия прогуляемся по историческому центру Минска. Стоимость 8950 рублей вместе с билетом в бильетаже и трансфером. Забираем туриста из Верхнепровского, Сафоново, Ярцево, Смоленск. Из других городов по согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Диско-дискотека «Ретро». Диско-дискотека «Ретро».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 30 мая отмечается один из гастрономических праздников – День окрошки. Окрошка – традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных летних блюд. С приходом тепла появляются свежие овощи и зелень, к тому же этот холодный суп – лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день. Поэтому неудивительно, что накануне лета празднуют такой праздник. Первое упоминание об окрошке в привычном современному человеку виде относится к концу 18 века. Так, в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стрепуха» описан рецепт, где для приготовления предлагается мелко накрошить жареное мясо, лук и огурцы, заправить сметаной и залить огуречным рассолом, квасом или кислыми щами. Причем в каждой местности существовали свои рецепты этого холодного супа. Например, различали мясную с говядиной или мясом птицы, сборную с языком и ветчиной и рыбную окрошки. На Урале, к примеру, свежие огурцы заменяли квашеной капустой. Также отличалась и заправка блюда. В качестве жидкой основы выступал не только квас и белый квас домашнего приготовления, но и молочная сыворотка, огуречный рассол, кефир, айран, пиво, свекольный бульон. А приправами служили уксус, хрен, перец, горчица, сметана и растительное масло. И сегодня разнообразие рецептов этого старинного, но не менее популярного блюда поражает воображение. Хотя чаще всего окрошку принято готовить из овощей, зелени и мяса, ветчины или колбасы. Существуют рецепты и вегетарианской окрошки.
2: Ежегодно 30 мая мировым сообществом отмечается Международный день феминизма. Праздник, призванный напомнить о равноправии мужчин и женщин, о том, что человек не может быть дискриминирован по расовой, половой или религиозной принадлежности. Но до сих пор в ряде стран все еще есть определенные требования к женщинам, унижающие их достоинство и ограничивающие их права. Поэтому цель сегодняшней даты – искоренить дискриминацию женщин и тем самым повысить благосостояние общества. А за равные права женщин почти 200 лет борются именно феминистки. Феминизм – это движение, которое отстаивает социальные, политические и экономические права женщин, борется с сексуальными домогательствами, дискриминацией и сексизмом. Считается, что это движение возникло во второй половине 19 века, когда женщины во многих странах мира стали более активными в общественной жизни и начали требовать равноправия. Как правило, Международный день феминизма отмечают представители общественных движений, политических партий и профсоюзных организаций проведением ряда просветительских и благотворительных мероприятий.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Крупная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье, 31 мая, ожидается переменная облачность. Утром и во второй половине дня пройдут дожди. В отдельных районах возможны и грозы. Ветер северо-восточный слабый. Давление 738 миллиметров, будет расти. Температура воздуха ночью плюс 4,6, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 16 минут, заход в 21:12, долгота дня 16 часов и 56 минут. В понедельник, 1 июня, облачная погода, без осадков, ночью плюс 7-9, днем 18-20, во вторник днем до плюс 21 и также без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
0: Диско-дискотека ретро.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: насыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных

0: и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
0: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Новости спорта.
4: Четвертая ракетка мира Новак Джокович сенсационно вылетел с Ролан-Гаррос в третьем круге, уступив в пяти сетах 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке, занимающему 30-е место в мировом рейтинге. Матч продлился почти 5 часов, при этом Джокович уверенно вел 2-0 по партиям, однако упустил инициативу во второй половине встречи, проиграв 3 сета подряд. Фонсека стал вторым игроком в истории, кому удалось отыграться против титулованного серба, проигрывая 0-2 по партиям. Кстати, в мужской сетке открытого чемпионата Франции не осталось игроков, на счету которых уже есть титул на турнирах «Большого шлема», а значит, нас ждет новый чемпион. Баскетболисты Сан-Антонио Спёрс обыграли дома Оклахома Сити Тандер 118-91 в шестом матче финала западной конференции НБА и сравняли счет в серии 3-3. Героем встречи стал центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Решающий рывок Спёрс совершили в третьей четверти, когда набрали 22 безответных очка. Судьба чемпионства на Западе решится в седьмом матче, который состоится 31 мая на домашней площадке Оклахомы. Победитель этой пары встретится в финале с Нью-Йорк Никс, который ранее выиграл финал восточного дивизиона у Кливленда. Победитель чемпионата Испании Барселона объявила о переходе 25-летнего вингера сборной Англии Энтони Гордона из Ньюкасла, подписав с ним 5-летний контракт. Сумма трансфера 70 миллионов евро, а с учетом бонусов сделка может достичь 80 миллионов, что сделает Гордона одним из самых дорогих приобретений в истории каталонского клуба. В минувшем сезоне англичанин провел 46 матчей за Ньюкасл во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач, причем 10 мячей он забил в Лиге чемпионов. В борьбе за футболиста Барселона опередила Мюнхенскую Баварию и Ливерпуль. Гордон стал первым игроком из Англии в Барселоне за 38 лет. Американский гонщик Сеп Кус финишировал первым на 19-м этапе веломногодневки Джиро д'Италия и вошел в элитный клуб из 116 гонщиков, выигрывавших этапы на всех трех гран-турах. Лидерство в общем зачете сохранил партнер Куса по команде датчанин Йонас Винегар, который финишировал пятым, и его преимущество в 4 минуты над австралийцем Феликсом Галлом сохранилось. В борьбе за подиум австралиец Джей Хиндли сместил голландца Тимена Арансмана с третьей позиции. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: Челябинской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: тема резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 6 июня тур «Тверь-Торжок по следам императрицы Екатерины II». В программе экскурсия в единственный в России музей золотного шитья. Теплоходная прогулка по Волге. Увидим набережную Степана Разина и Афанасия Никитина. Старый Волжский мост, золотые купола церкви Вознесения Христова и многое другое. Прогулка по Тверскому Арбату, путевой дворец императрицы Екатерины II. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Сафонова, Вязьмы. Из других городов. По согласованию. Запись в группу 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40. Служба по контракту

0: России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Эстео начал серийное производство первой модели – Эстео MX. Это среднеразмерный кроссовер бизнес-класса. Его делают на базе аналога от китайского Exeed. Машина оснащается турбодвигателем на 197 лошадиных сил и классическим автоматом. Привод только полный. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. Ума сертифицирует в России вторую модель с индексом 8. Ожидается крупный автомобиль с гибридным двигателем. Других подробностей пока нет. Напомним, Ума – это проект Яндекса. Выпускают машины на базе китайского ГАК. Первая модель – компактный электрический кроссовер Ума 5. Он уже начал работу в московском такси. Belgi продолжит выпускать дорестайлинговый X50. На заводе рассказали о высоком спросе на машины в доступных комплектациях, поэтому их продолжат выпускать вместе с более современным X50+. Напомним, недавно в Россию вернулся Geely Coolray. По сути, та же модель, но с самым богатым содержанием. Так что выбор расширяется. Скоро вступит в силу новый ГОСТ на мониторинг состояния водителя. Система должна отслеживать состояние водителя и ограничивать доступ за руль людей, которые из-за усталости и стресса рискуют попасть в ДТП. Казалось бы, очень полезный помощник, но с другой стороны, он получит огромное количество данных о физиологии и поведении людей. Нужен ли такой жесткий и тотальный контроль – большой вопрос. Подробнее проблему разбирает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 31 мая ожидается переменная облачность. Утром и во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный слабый, давление 738 мм будет расти. Температура воздуха ночью плюс 4,6, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 16 минут, заход в 21.12, долгота дня 16 часов и 56 минут. В понедельник, 1 июня, облачная погода, без осадков, ночью плюс 7-9, днем 18-20, во вторник днем до плюс 21 и также без осадков. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
0: Диско-дискотека ретро.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8 910 722 1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительный.

Инструменты: сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуж, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: turn to my side.
1: Radio Infinity. Время загадывать желание.
2: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок, и вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.